та бива, я ворветта ваетува. Марата виолитам, я ядко озансен. Малат перхе юлан, я